0: Тишем Вселенским архиерей нашим, Льви Папиривсти, Господу помолився.
1: Господи, помилуй.
0: О Преосвященнейшем архиепископе и митрополите нашем,

i Duchowi Twojemu, прокимила четвертый, ты, Господи, сохранишь.

Коринфянам послание святого апостола Павла с чением. Братья, известуй нас с вами во Христа и помазывай нас Бог, и же запечатливай нас, и давай обручение Духа в сердца наша, аз же свидетеля Бога призываю на мою душу, яко щадя вас тому не прийду, Корінф, не як обладаєм вірою вашою, но якось поспішиться, єсмь ми вас.

Рече Господь, паричосе Йом, уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же сотвори браки сыну своему, и посла рабы свое призвати званые на браки, и не хотяху прийти, паки посла ины рабы глаголя, рците званым,

Они же не брекши от идоша, ов убо на село свое, ов же на купли своя, прочие же емши рабы его досадиша им и убиша их. И слышав царь, той разневася, и послав воя своя, и погуби убийцы он, и град их зажжем. Та глагола рабом своим,

Шед же царь, видит и возлежащих, видит у человека необличенного одеяния брачное, и лагало ему: «Друже, как овшел еси семо, не имы одеяния брачно?» Он же умолчал. Тогда речи царь слугам, связавши ему руце и нози: «Возьмите его и верзите во тьму кромешную, ту будет плач искренне».

Роднику болящего Иоанново исцеление, болящего Владимирово исцеление, Елены, Тамары, Юлии, Николая, Людмилы, Ирины, Мирославы, Игоря, Светланы, Романа, Марины, Елены, болящие Анны, болящие монахини, Серафимы, Марии, Натальи, Дарьи, и всех воинов, и воина Владислава, Лилии, и предстоящих, и молящихся, и благодатью, и щедротами Твоими исполните все прошения их, и прости Ты им все согрешения, вольное и невольное, благоприятное живи Ты мольбам, и милостями их пред престолом владычествия Твоего, и покрытый от всех враг, видимых и невидимых от всякие напасти, беды и скорби, и ныне духов избавите, и подати им здравие.

Гулящего Николая Болеща Мирослава и всех здесь непоминаемых предстоящих и молящихся, и услыши моление наше с верою приносимое, яко сам реглись и все, илика молящийся просит и верите, яко примете, и будет вам, и паки просите, и дастся вам, сего же ради мы еще недостойни, уповающий на милость.

Преснопамятного Георгия, преснопамятного Владимира, преснопамятный Ксении, преснопамятные Вероники, Каролины и всех, сде ныне поминаем и упокоение воинов на поле брани убиенных. Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, собезначальным Твоим Отцем, Пресвятым благим жертвам.

Господина и Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, и Господина нашего Феодора, высокопреосвященнейшего митрополита Мукачевского и Ужгородского, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, высвященнический монашеский чин, ктиторов, красителей, прихожан, строителей, поющих, братьев святого храма сего, больницы, лежащих в темнице,

прощения, оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Живота наше безболезный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш

первый. Помяни, Господи, Господина и Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, и Господина нашего Феодора, высокопреосвященнейшего митрополита Мукачевского и

0: милости, Боже, упование наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейший Владыко,
0: воскресы из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своя Матери, силою честного и животворящего Христа, святых славных всех хвальных апостолов, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святителя Петра, еже память совершаем преподобного Алексея Карпатурского исповедника, преподобного Ива Угольского и всех карпатурских святых, еже во святых отца нашего, Иоанна, архиепископа Константина, града Златоуста и всех святых, помилуй да спасет нас,